Yeah. Эй, как выстоптанный маршрут в личную муштру, школа, сад, домашний труд в эту мишуру, как метель в жару, смотрите, как блистательно в жизни.

Мы сейчас не говорим, как в рутинный скрипт, в кухонный габарит, в ежедневный стрим, жгучим горем, гибельной отравой, врывается арест, война или траур.